Хорошая копеля, мува, тоже магафья копеля, у дрома штуся вдашу. Опа, у дрома штуся вдашу.